Сейчас трудно мужчину найти нормального, потому что у женщин от природы склонность правильно жить есть. От природы им дала такую склонность. Сердце чувствует, как правильно жить. А мужчина, он или взлетает в жизни, или падает. У него два варианта. Или вверх, или вниз. И мужчин, которые взлетают, не так много. А замуж-то хочется. Женщин много, которым хочется замуж, а мужчин хороших мало. Видите, одна из причин вот такая. Надо замуж выходить за человека, который способен взлететь. Смотри, крылышки нормальные, как бы разбег нормальный. Ну, чуть-чуть бухой, ничего делать. Взяла такого мужчину замуж. Ну, начала молиться, потихоньку работать над ним. Раз, и он такой оперился немножко, такой окреп. Такой, раз, махать крылышками начал, на работу устроился уже. Пошел. Работяга, значит, женщина, работяга. Вот она взяла себе человека и сделала из него мужика. Это значит сильная женщина. А некоторые, они мечтают, просто мечтают. А не сбывается это все. Мечты — это признак невежества. Когда человек в мечте живет, это невежественный человек, значит. Благостный человек не мечтает, он верит. Чувствуете разницу? Мечта, вера. Когда человек мечтает, он ничего не делает, просто ждет. А верит этот человек, трудится, он достигает своей цели. Вышла замуж за человека, чуть-чуть есть недостатков какой-то там у него, ну, чуть-чуть он кобелина, чуть-чуть выпивает там, ну, понемножку всего как бы есть. Раз чего понесло, за хвост его раз держим, не даем ему никуда бежать. Вот, тянем назад его. Надо как-то вот так женщинам сражаться за свою судьбу. А мы хотим себе принца на белом коне какого-то найти, это так не бывает. А потом есть еще одна проблема у женщин. Это гордыня. Сильная проблема для женщин, сильная проблема гордыня. Женщины гордятся своим характером. И своим характером, и своим поведением перед мужем часто гордятся. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Делает такой. Она красивая внешне, мягкая, добрая, в ней хорошее поведение. И она думает, ну что я вот такая красивая, хорошая, такая. Такому дураку досталось. Она не знает, что у мужчины все скрыто от глаз. Все самое лучшее скрыто, у женщины все снаружи, у мужчины все скрыто от глаз. Если женщина купилась на это внешнее, она вот мужа по поступкам судит, по поведению, она сердце его не распознала, потом вообще одна остается. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Интересно, как веды описывают разумных, неразумных женщин. Веды говорят, разумные женщины ставят себя ниже своего мужа и находят недостатки в себе постоянно. А неразумные женщины находят недостатки в своем муже всегда и себя ставят выше его, какой бы он ни был. Развитый человек. Это означает глупость для женщин. Надо преодолевать эту глупость, надо бороться с ней.

Есть интересная старая история, ее приписывают Эйнштейну. Говорят, что эта история произошла с Эйнштейном. Как однажды на одной из своих лекций профессор университета задал своим студентам вопрос: является ли Бог создателем всего? И студенты говорили: да, конечно. И профессор говорил им: раз Бог создал все, тогда Он создал и зло. А раз Бог создал зло, значит, Он и есть зло. Если мы можем что-то создать, значит, это в нас есть. И профессор был очень доволен своей логикой. Но один студент, говорят, это был Эйнштейн, он поднял руку и задал вопрос. Есть один вопрос, профессор: а существует ли холод? И профессор ответил: конечно, существует, нам же холодно. Но студент говорил: в действительности холода нет. Согласно законам физики, то, что мы считаем холодом, это просто отсутствие тепла. Только объект, испускающий энергию, можно изучать. И тепло – это есть то, что заставляет материю испускать энергию. Если мы достигнем уровня абсолютного нуля, то есть полное отсутствие тепла, то любая материя становится инертной. Она ни на что не реагирует. Поэтому холода в природе нет. Люди придумали это слово, чтобы описать свои ощущения, когда им не хватает тепла. Когда нет тепла, это называется холод. Холод – это определение отсутствия тепла. И затем он спросил этот студент у профессора: существует ли тьма? И профессор уже неуверенно стал отвечать: ну, в принципе, да, существует, мы же видим темно. Бывает же темно. И студент продолжил свою логику. Стал говорить: ну вот ты тут тоже, если внимательно разобраться, то тьмы тоже нет в природе. То есть тьма – это что такое? Полное отсутствие света. Мы можем изучать свет, тьму изучать невозможно. Мы можем взять там призму Ньютона и разложить свет на определенные лучи, составляющие, измерить длину каждой волны. Но тьму невозможно измерить. То есть тьмы нет, ее невозможно измерять. Свет можно измерять, а темноту невозможно измерять. То есть мы измеряем только количество света. А тьма – это слово, которое описывает состояние, когда света нет. И затем он спросил: вот теперь давайте подумаем о том, существует ли зло. Очень интересный момент. И профессор, он как-то пытался оправдаться в последний раз. Но мы видим, что зло же есть. Жестокость человека, какие-то преступления, насилие. Мы его же видим. И студент продолжал свою логику. Говорю: и зла тоже нет. Зло не существует само по себе. Зло – это отсутствие Бога. Подобно тому, как тьма и холод – это отсутствие света и тепла. Это всего лишь слова, которые использует человек, чтобы описать отсутствие Бога. Зло – это когда отсутствует духовность. Когда отсутствует это проявление возвышенности, абсолютной истины. То есть не Бог создает зло. Зло – это результат того, что случается с человеком, в сердце которого нет Бога. Это как холод, который наступает при отсутствии тепла, или тьма.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Энергия знания — это божественная энергия. Это очень важный принцип. И именно поэтому у нас в жизни иногда срабатывает интуиция, и мы интуитивно понимаем что-то изнутри просто. По большому счету, знания становятся максимально точными, когда они интуитивные. Что я имею в виду? Обратите внимание, вся природа живет на основании этой энергии чит. Кошка, когда она заболела, она точно знает, какую траву ей съесть. И ей никто никогда это не объяснял, заметьте. И в кошачьем мире нет дипломированных врачей, и кошки не обращаются к каким-то, знаете, там медсестрам или врачам, таким же хвостатым и четвероногим. Там этого нету. Каждая кошка, она полностью самостоятельна в этом смысле. Вот эта энергия чит управляет ей. Она знает, какую траву съесть. Хотя никогда в жизни это не слышала и не ела. Но изнутри это знает. Мы с вами от этой энергии отдалились серьезным образом. Вот. Но нам нужно понимать, что эта энергия есть. Зачем я про это говорю? Мы с вами здесь работаем с энергией знания. Мы хотим усвоить какой-то опыт. Я говорю о принципе. Чтобы эта энергия вошла в нашу жизнь,

стало этим реализованным знанием или нашей интуицией. Одно из чрезвычайно важных условий — начать эту энергию передавать другим. Почему? Пожалуйста, поймите этот смысл. Эта энергия божественная. Это проявление любви Бога ко всем живым существам. Он эту энергию дает всем. Поэтому если эту энергию мы присваиваем себе, моя реализация, я понял, теперь буду жить счастливо и хорошо и долго. Это означает, что эта энергия уйдет из вашей жизни. Она не ваша. Мы не имеем права ее себе присвоить. Но если мы эту энергию начинаем передавать другим, мы возвращаемся опять, уважаемые участники фестиваля, дамы и господа, пожалуйста, запоминайте эту простую схему жизни. Есть я, другие живые существа и высшая истина. Если я эту энергию начинаю отдавать другим, становлюсь ее проводником, вы понимаете, что происходит? Смотрите, что такое быть проводником? Если вы отдаете по закону божественной любви, что должно произойти? Вашу жизнь будет даваться еще больше. Потому что вот эта энергия знания, она ищет возможность, как прийти в жизнь всех живых существ. Понимаете? И поэтому, если вы ставите себя в эту роль, отдавать другим эту энергию, то отсюда вы будете получать намного больше сверху. Потому что, еще раз, это природа этой энергии, она должна дойти до всех, это природа любви Бога. Он раздает эту энергию всем. Поэтому если мы с вами хотим освоить знание, его нужно отдавать другим.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

тетя, племянник. У этого мальчика родители умерли рано. Остался он сиротой. И взял его тетя, усыновила. Она очень боялась своего будущего. Нет родителей, понимаете? Травма ребенка, горе. Надо беречь его. Надо защищать, надо забыть царя. И он таким образом, она ему все позволяла. Решала все его проблемы. Очень активно участвовал в его жизни. Ребенок стал хулиганить. Его хотели наказать. Но пришла тетя и сказала, подождите, что же вы наказываете сироту? Вы знаете, у нее родители нет. Он несчастный ребенок. Как вы можете руку поднимать? Она стояла, убила. Ну, так и продолжал хулиганить. Он подрос, стал драться. Нож себе уже приобрел, оружие какое-то. Сказали, тетушка, посмотрите на ваше племя. Опасные игры. Он стал уже хулиганом. Вот там где-то уже подворовывают, мы слышали уже там какие-то вещи криминальные. Да что же вы не понимаете, ну сирота же. Не можете простить что-либо. Надо любить таких детей. И вот он наконец решил убийство. Ну и тогда уж приговор. Виселица. Смертная казнь. Ну, в прошлом так было. Вот он стоит на эшафоте, приговор постучали. Ну, у вас есть еще минута времени, чтобы что-то сказать своим родственникам, если хотите. Перед исполнением приговора. Сказал, да, я хочу что-то сказать на ухо своей тете. И тетя рыдающая шла на к этому эшафоту, причитала, бедный сирота, несчастный сирота, помилуйте его, пожалуйста. И поставил свое ухо. Этот человек схватил его ухо, зубами оторвал. Толпа ахнула, боже мой, да что ж за монстр такой? Он всю жизнь хулиганил, творил какие-то злодеяния, тут еще перед смертью, да? И насытился. Но он сказал, вот то, что я сейчас стою на этом эшафоте, это ее воспитание. Вот в чем опасность таких отношений. Это такая жестокая история, но знаете, почему я перевожу? Ко мне подходило много уже таких матерей, которые устанавливали для детей. И результат одинаковый. Они в тюрьму. А все только потому, что они слишком переживают, слишком боятся. Не бойтесь и не переживайте. Вы мать. И вы должны знать, в чем ваш долг. Никакого страха. Никаких сомнений. Вы не думайте, если вы усыновили, все, вы должны взять. Ты будешь человеком. Я тебя научу. Самостоятельности, ответственности. Не так, что за тебя все проблемы будут теперь решать. Ты несчастный сирота. И поэтому я боюсь, потому что он постоянно попадает в какие-то странные ситуации. И мне постоянно приходится вытаскивать из этой ситуации. Видите? Вы должны научить его быть самостоятельным, разумным человеком. Ответственным. Это истинная молитва. А не то, что Господи, дай ему здоровье. Господи, дай, пошли ему денег. Господи, пошли ему дом хороший. Он человеком нужно стать сначала. Человеком. Вот для чего мать нужна.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Человек получает желаемое только тогда, когда оно перестает быть ему категорически необходимо. Люди, которые не умеют выдержать эту дилемму в достижении своих целей, они не достигают целей, они не становятся счастливы. Потому что для того, чтобы стать счастливым, нужно оставаться преданным своему желанию, оставаться верным мечте, как говорят, да? Но выйти из невроза мне категорически необходимо. Я не знаю ни одной женщины, которая бы не вышла замуж счастлива, которая бы смогла бы эту формулу уместить в своей жизни. Я хочу замуж, поэтому я хожу на свидание. Но мне это не позарез, поэтому я хожу на свидание, скажем, кто меня приглашает. Это не проблема. И каждый, кто ведет себя скверно, я просто даю возможность другим мужчинам проявить себя и все. Потому что мне не категорически необходимо. И интересно, что до того, как я начала ходить на свидание, мне было категорически необходимо, потому что мне казалось, что мужчин нет. Что годы проходят, что я никому не интересный, поэтому быстрее надо было замуж. Но с тех пор, как со мной уже ухаживало 15 человек, и очень интересных, и разных человек, и были скучные свидания, были удивительные, были открытия, я встретил на самом деле друзей. Один мужчина показал, ему показалось, что он влюблен, а теперь мы очень близкие друзья. Да. Другой мужчина стал ухаживать за мной, и он, конечно, он был состоятельный, но сейчас я получил себе человека, который покровительствует мне как отец, и мне ничего не надо ему за это давать, потому что отец ничего не ждет. Хотя начиналось вроде все романтически. То есть, или через этого человека я встретила, он меня привел на семинар, или я его привела на семинар, и кто-то из нас в целый зал в Петербурге единомышленников встретил. Все сплошные чудеса у женщины, понимаете? И она настолько счастлива тем, что происходит, что она поняла, мне не категорически важно замуж, потому что, то есть она по-прежнему хочет замуж, но это не тема, это как бы не проблема. Она говорит, да я выйду туда, никуда не денусь. Мне первое важно понаслаждаться тем, что происходит до замужества, то есть наполниться до замужества теми возможностями, которые в замужестве могут, скорее всего, к ним не будет доступа, да? По времени, по обязанностям просто, да. А второе, я хочу сделать этот выбор легко и свободно. Я хочу, чтобы у меня было свободно много времени, чтобы я чувствовал,

То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что знание, оно возникает само. Два процесса. Самый высший процесс — это процесс любви. Если мать любит ребенка, она из сердца получает знание. Как? Что его с ним делать? Как его вылечить или как его воспитывать? Мы с вами сейчас стали очень технологичными, мы хотим каких-то алгоритмов. То, что Марина рассказывала, знаете, там памперс одеть, снять, выкинуть, новый одеть, алгоритмы, механизмы. Мы перестали быть личностями, мы функционируем как машины. Одеть памперс, снять памперс. Одеть памперс, снять памперс. Сказать что-то жене, услышать ответ, уйти. Сказать что-то, услышать ответ, уйти. Мы как с вами роботы функционируем, личности нет. Личность — это контакт с жизнью, с бытием. Это всегда творчество, сама жизнь — это творчество. И это очень большая наша проблема, что мы пытаемся жизнь строить механически, через какие-то механические, логические знания, алгоритмы усвоенные. Знаете, 2 плюс 2 будет 4, а 1 плюс 1 сколько будет? 1 плюс 1 сколько будет? Сколько будет? 1 плюс 1 будет 1. Вы разве не понимаете? Ну, представьте, вот вода стоит. Вы берете пипетку, капля падает. Одна капля. Вторая капля срывается и падает, попадает в первую. Сколько капель получается на столе? Одна. 1 плюс 1 будет 1. А 1 минус 1 сколько будет? Сколько будет 1 минус 1? Вот это уже духовная математика. 1 минус 1 будет 1. Шри Шипанишад, древний санскритский трактат, начинается с этой духовной математики. Ом Пурнам, Адах Пурнам, Пурнат Пурнам, удачи это. Из высшего целого исходит этот проявленный мир. И в силу того, что он исходит из высшего целого, который исполнен всей полноты и гармонии, также и этот проявленный мир исполнен этой полноты и гармонии. Однако полное целое не убывает, а остается таким же. Вот это духовная математика. И наша с вами жизнь — это постижение законов духовной математики. Нам нужно учиться этой открытости к жизни, к судьбе, к творчеству. Жизнь — это творчество, это все время поиск. В жизни ничего не повторяется, заметьте. Нет похожего восхода солнца, нет одинаковых цветов в мире. Все разное, жизнь — это непрерывное обновление. Поэтому невозможно жить, построить через логику, через какие-то простые алгоритмы. Мы с вами изучаем знания, но очень важно понять, что ответственность ученика состоит в том, чтобы творчески применить эти знания, не механически, творчески. Это очень важно.

Авиценна – это уникальный человек совершенно, гений, гений. Он в 7 лет, когда ему было 7 лет всего, он наизусть знал Коран. И знал настолько сильно, что был конкурс знатоков Корана среди разных мудрецов. Он победил, занял первое место на этом конкурсе. 7-летний мальчик рассказал Коран лучше, чем все остальные. Представьте, какой гениальный человек был. Вот. В 9 лет он начал изучать врачебную науку, а в 11 лет он вылечил царя своего государства. И тот ему в знак благодарности предложил богатство. Он отказался от этих богатств и попросил пользоваться царской библиотекой, в которой были собраны, а тогда печатных станков уже не было. Поэтому книги можно было читать только образованным людям, элитным. При царе там кто-то мог книги читать древние. И Авиценна выучил наизусть всю эту библиотеку царскую к 17 годам. Представьте себе. А в 19 лет он написал вот этот канон врачебной науки, который до сих пор, ну, все изучают. И там, кстати, написано о том, что молоко, канон врачебной науки, там написано, что молоко – это очень полезная для стариков пища. Чем человек старше, тем ему полезнее молоко, потому что оно выводит токсины из организма, и оно хорошо переварится вместе с медом. Там написано в этом каноне врачебной науки. Авиценна написал 800 лет назад. Но наши русские ученые считают, что молоко – вредный продукт. Представьте, они какие умные. Они умнее Авиценны. И почему они, вот много диссертаций написано по поводу того, что молоко плохо переваривается. И как эти диссертации писались? То есть молоко пилось днем. А днем, когда солнце очень высоко стоит, молоко – это лунный продукт. Под чем продукт создается, тем он и переваривается. То есть если продукт создан луной, под светом луны молоко, когда коров дует? Вечером и утром. То есть когда луна восходит уже, тогда молоко начинает прибывать быстро у коровы и дует вечером, и утром дует, потому что молока уже много стало с ночи. Молоко – это чисто лунный продукт, там очень много энергии луны. И она переваривается рано утром, молоко пьют, и поздно вечером. Ну, вечером, там за час, за два до сна лучше все пить. Вот. Они исследовали днем молоко, но ясно, что днем только у беременных женщин и у маленьких детей будет перевариваться молоко днем, потому что эти люди находятся под влиянием луны. Беременные женщины и маленькие дети под влиянием луны находятся. У них нет режима дня. Они спят, когда хотят, едят, когда хотят. То есть у них солнце создает режим дня, влияние солнца. Поэтому Авиценна все это знал. Он объяснял, как правильно питаться. Вот. Но современные ученые, они больше шарят в том, как правильно питаться. Мне очень рассказывают все время. Я был на одной передаче. Там видные люди присутствовали. Один из главных диетологов страны, председатель комитета по здоровому образу жизни страны. Я не знаю, что я там делал вообще. Никакой степени тогда ученый не был. Просто дядя Вася какой-то. Вот. И каждый высказывал свое мнение, как питаться правильно. И я рассказал про Авиценну, вот, и про его гениальность, и рассказал, как он считал, как правильно питаться. Эти ученые, они фыркнули только, как бы, типа, Авиценна какой-то туземец. Вот, но, тем не менее, вот этот вот академик по питанию, он сказал, что это сейчас всем известный факт, что красное мясо – главный канцероген. Особенно, если его жарить. И тот, который председатель по здоровому образу жизни, он сказал, что ж теперь, шашлыки не есть, что ли? И тот, который сказал эту фразу, сделал, он подумал, сказал, ну, немного нужно, наверное, на праздник. Ну, то есть ученые, представляете? Ну, такие нормальные ученые.

The subject tonight is love. The subject tonight.

Собственно, детство является самым главным университетом в нашей жизни. Это удивительно, но самые серьезные выводы на всю жизнь мы делаем в самом раннем детстве. Огромное количество выводов мы делаем в возрасте до 18 месяцев. Еще больше выводов о жизни мы делаем до 5 лет. И фактически на сегодняшний день, если вы почитаете известных психологов, специалистов в области детства, то есть такое понятие, и сейчас оно достаточно широко известное понятие психологическое под названием «сценарий жизни». Я думаю, что многие из присутствующих здесь уже сталкивались с этим понятием. Как сегодня одна девушка у меня на консультации говорила о том, что в детстве мне хотелось написать список в дневник свой, когда маленькие девочки ведут дневник, мне, говорит, хотелось записать, как я никогда в жизни не буду поступать со своей дочкой. Когда мама меня обижала, ну, так мне казалось, что она меня обижает, я думала, я никогда не буду вот так говорить с дочкой, я никогда не буду употреблять такие слова, я никогда не буду делать так, что она будет вот так себя чувствовать, я никогда ее не буду оставлять дома одну, я никогда, и кучу никогда. И я вдруг вчера, говорит, нашла этот дневник, и когда я прочитала, то увидела, что я поступаю 100% именно так. Именно так, когда я когда-то делала вывод, что никогда, ни за что. Да? То есть это удивительно, но мы запечатлеваем своим детским умом многие вещи, даже которые нам не нравятся, а потом с удивлением обнаруживаем, что мы их воспроизводим. Просто копируем фактически. Это я люблю рассказывать случай, которым я была свидетелем. Это у моего папы была бухгалтерша. И у бухгалтерши была маленькая дочка. Внучка, вернее. Внучке было 5 лет. И внучка говорила: «Ой, говорит, нарожаю я детей, кучу детей, говорит, и выгоню мужа к чертовой матери». «А почему?» «А зачем мне такой пьяница?» То есть в 5 лет у нее уже вывод о жизни есть. И как бы это ни было прискорбно, но психологи утверждают, что большинство людей проживают сценарий, который они заложили в возрасте до 5 лет. До 13-14 кое-какие поправки вносятся. Порой, кстати сказать, драматические в подростковом возрасте. И потом, к великому сожалению, огромное количество людей незрелых, это живущих так называемый день сурка. То есть живут, фактически проживая свой сценарий.

ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ವಜ್ರ

தாக்கெடுத்துக்கிறது இங்கிட்டுதான்

Есть еще одна комбинация опасная достаточно. То есть синтез такой опасный. Планеты могут в гороскопах мужчины и женщины стоять таким образом, что они безумно друг для друга притягательны. Просто вот женщина говорит, я, со мной такого не было, мне 24 года, и я вообще не замечал за собой интереса к близким отношениям. Что-то происходит со мной, когда я рядом с этим мужчиной. Я говорю, это планеты. Они так работают. Вопреки возрасту, вопреки всем остальным параметрам, вопреки нормам, там, статусу, замужем, женатый. Поэтому все культуры очень разумные, цивилизованные культуры, они задолго до того, как мужчина, женщина на корпоративе оказалась со своим коллегой в нежном танце, задолго до этого позаботились, чтобы такого не произошло, потому что там уже трудно контролировать. Трудно контролировать. Мужчина говорит... Я не знаю, как это произошло, любимая, не понимаю просто. Я шел мимо номера и сквозняком дверь открыла, меня как туда засосало, прям к ней в номер. И когда я в дверь влетал, у меня штаны зацепились за ручку и снялись. И сквозняком прям раз на кровать, она там была, и все получилось у нас. Вот. Кто в это поверит, в эту басню? То есть в любом случае измена это по крайней мере десяток осознанных решений. Остались вместе, поднялись в номер, остались, да, то есть там на каждом шагу ты понимаешь, куда ты движешься. И вопрос, почему дальше движешься? Огромная сила планет раз, полная пренебрежительность в том, чтобы, ну, да ладно, что там, справимся, что, прям сейчас я кинусь на нее, прям и кинулся. Плохо знаком с теорией, практикой работы астрологических эффектов и планет. Поэтому страшная комбинация достаточно неприятная, это когда... У людей влечение большое, а совместимости нет. То есть мужчина привлечен женщиной, по сути, удовлетворить которую в близких отношениях, он не может. Он в иллюзии находится просто. Он думает, что смоль, но он не может. Это нет совместимости. Представляете? Это должно мужчину всегда немножко отрезвлять. То, что она имеет какие-то формы или привлекает особенно, или почему-то даже не имея идеальных форм, часто привлекает, так работают планеты. Женщины, которые раньше мне нравились, вот такие женщины. Сейчас я схожу с ума по женщине совсем другого типа. Они даже не понимают, что произошло. Я говорю, кроме того, вы еще можете не иметь возможности быть счастливы в этих отношениях, потому что нет совместимости. Такая опасная комбинация, правильно? Привлекаешься тем, с кем не можешь даже получить удовольствие, разрушая при этом другие отношения. Поэтому ведическая традиция, это знание, оно было очень уважаемо и ценилось, но не использовалось людьми, которые сами строят отношения, но использовалось теми, кто устраивает отношения. Сейчас нету кулис. Ну, представьте, что женщина уже влюблена, и что? И она приходит и говорит, скажите, у нас есть совместимость или нет астрологическая? Олег Геннадьевич Тарсунов говорит, если вы будете составлять совместимость людям, которые уже находятся в отношениях, то либо вы им жизнь испортите, либо они вам однажды ее испортят. Поэтому не обращайтесь к астрологам на предмет совместимости. Если касается вас, не спрашивайте, какая у меня совместимость. Я не буду отвечать на этот вопрос. Но если вы уполномочены или каким-то образом обладаете квалификацией, как наставник или психолог, для того, чтобы помочь другим, и вы говорите, люди, о которых я вас спрашиваю, они еще не знают, что я спрашиваю. Это моя клиентка или моя подруга, и молодой человек, которого я тоже хорошо знаю, на мой взгляд, он очень милый человек. У меня есть идея как-то познакомить их, устроить их общение. И просто, чтобы мне не тратить зря силы и время, и чтобы не вовлекать людей, не знакомить людей, которые потом будут из-за этого страдать, что я их познакомила. Я хочу вас спросить, они совместимы? Вот это единственный, пожалуй, случай, когда можно пользоваться безопасностью.

основном сейчас современные люди предпочитают читать. Чтение, оно стимулирует ум, а слушание – разум. И это интересно, что когда вы читаете, вы с чем-то не согласны, вы можете перелистнуть 5 страниц. Правда же? Потом продолжить чтение. Иногда человек вообще читает с конца. Вообще, мне важно знать итог. А вот что там, к чему, я просто это опускаю. Я думаю, что когда мы с вами что-то изучали, то же самое делали, да? То есть что-то мы пролистываем. Когда человек слушает, он вынужден слушать все. Хотя, конечно, у него есть, продолжается оставаться свобода выбора. Я могу здесь телом сидеть и размышлять о кастрюлях на кухне или о чем угодно, да? То есть и студенты очень часто сидят на лекциях и не слышат. И тем не менее, именно слушание развивает способность разума. Именно слушание сподвигает человека к изменениям. При помощи звука мы постигаем очень многое. Помните, раньше... Ну вот здесь есть люди какие-то более старшего поколения. Раньше все сказки, какие-то «Радионяня» была передача, по радио передавались, да? То есть фактически при помощи звука человек мог погрузиться полностью в атмосферу сказки. То есть я помню, я сидела часами возле радио, и мне не нужен был никакой телевизор. Потому что, мало того, я заметила, что потом, когда я видела эти сказки уже, так сказать, в телевизионном исполнении, я понимала, что моя сказка богаче была, потому что я могла там дорисовать все, что угодно, и это очень важно было, как говорил говорящий, да, насколько у него была способность передать вот эту атмосферу. Вчера вот было на ток-шоу, очень интересно, женщина рассказывала о бане, то есть она говорит, что вот, а тема передачи была рецепты, которые нам передаются по наследству. И, значит, она раз говорила о том, что ее у них дома принято вообще в баню ходить. И вот она рассказывала, значит, как она поддает там. И вот она все это рассказывала, как веничком, как она клюкву сначала сходит, потом запарит этот морс, поставит. И, в общем, короче говоря, пока она говорила, атмосфера вообще там полностью стала банная. Даже ощущение у меня было, я слышала это 100%, запах березовых веников. Почему? Потому что это очень интересная способность нашего ума. Это ум способен трансформировать реальность. И все чувства, они относятся к тонкому телу ума. То есть чувство слуха. Да? То есть это же не ухо просто, вот дырка, вот это чувство слуха. Нет, чувство слуха относится к уму. Да? Зрение тоже относится к уму. Вкус относится к уму, запахи относятся к уму. И когда мы полностью погружаемся в эту атмосферу, да, мы способны воспринять запахи, мы способны видеть это все полностью, целиком полностью. И поэтому человек, который способен... Она так вдохновила Малахова, что тот схватил веники, и, значит, там такая была это... Вот надо вот так поддавать, вот так вот... То есть он фактически начал это производить, и у нас было уже полное впечатление вообще бани. Вот. И это действительно так. И поэтому очень важно, чтобы мы слушали знания, которые, если мы хотим в чем-то меняться, если мы хотим что-то узнать и так далее, нам нужно обязательно найти человека, который мог бы нам рассказать это.

0: испытывали счастье от выполненного долга? Когда вот, ну, невыгодно, но приносит счастье от того, что я правильно поступил. Вы, допустим, вот там вот в том зале нашли сумку, в которой 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. Нет, нет, 1 000 000 евро. Давайте евро.
1: Давайте.
0: Это много, да? Можно купить квартиру, да? Можно купить, да? И не одну, да, говорят. И вот у вас как раз вот проблема. Как-то устраиваться надо, денег нет. Тут 1 000 000 евро. И никто не видит, понимаете? Никто не видит. И никто не знает об этом. И там лежит, правда, паспорт человека, у которого эта сумка, и 1 000 000 евро. И никаких кинокамер нет, ничто не снимает. И вот, вот есть, как бы, вы понимаете, что значит 1 000 000 евро. Это квартира, наконец.
2: Это совесть.
0: Вот, квартира, и я смогу нормально жить. И классно. И мы сможем со своим любимым человеком или любимым другом, мы сможем поехать, наконец-то, на Бали. И там пообщаться по-хорошему. И вот эта сумка у вас в руках. Вот мы сейчас это легко говорим, потому что у нас сумки нет. Видите, все такие честные. Но когда в руках такая сумка, и никого нет, и вот нам говорит опытный человек, а как же совесть? Мы говорим, какая совесть, блин? 1 000 000 евро. И мы берем, и вот как бы вот, это же надо быть идиотом вообще. Либо разумным человеком. Два варианта. Либо идиотом, либо просто человек на уровне гьяна-майи находится. На уровне широты, такого широты сознания, что он понимает, что если возьму сейчас этот 1 000 000 евро себе, да, может быть, прям буквально у меня будут в руках деньги. И я куплю эту квартиру, я как бы вот это все могу исполнить свои желания. Но потом, что будет потом? Что будет потом? Конечно, этот человек не найдется, никто не узнает. Но ведь есть законы кармы. И если я беру чужое, то мне придется потом расплачиваться за это.
1: Своим.
0: И с точки зрения вот этих слепых людей, взять это классно. Вот я вот могу испытать что-то. Но с точки зрения человека более глубокомыслящего, который видит законы, он понимает, что надо позвонить человеку и сказать, что мы нашли ваш 1 000 000 евро. И он скажет спасибо большое и заберет этот 1 000 000. И у вас ничего не останется. Но останется чувство, что вы поступили правильно.

что делать с завистью? Как трансформировать эту эмоцию? Зависть – это неудовлетворение своим положением. То есть я не верю, что Бог любит меня. Поэтому завистью ничего делать не надо. Надо понять, что Бог любит меня. То есть Он мне дает ту ситуацию, которая для меня идеально подходит. А я не верю, что именно эта ситуация для меня идеально подходит. И думаю, вот ситуация соседа, она для меня идеально подходит. Знаете, как на арендной площадке однокомнатная квартира, двух-, трех- и четырехкомнатная. И все зло друг на друга смотрят. И те, что в однокомнатной, зло смотрят на тех, у кого четырехкомнатная. И думают, почему главное, у них четыре комнаты, у меня однокомнатная. То есть мы не понимаем, что наша ситуация – это идеальная ситуация. То есть та ситуация, в которой я нахожусь, она идеально подходит для того, чтобы быть счастливым. Но я не использую эту ситуацию. И вместо того, чтобы быть счастливым, просто завидую окружающим. Думаю, я бы в их ситуации стал счастливым. Но они делают то же самое. Что они делают? Не используют свою ситуацию, чтобы стать счастливым. Понимаете? То есть эти четыре квартиры на этой однокомнатной площадке, тот, кто в однокомнатной квартире, не использует свою однокомнатную квартиру, чтобы быть счастливым. Те, что в двухкомнатной квартире, не используют свою двухкомнатную квартиру, чтобы быть счастливым. Те, кто в трехкомнатной, не используют свои три комнаты. А те, кто в четырех, свои четыре не используют. Никто

женщина, да, но она тоже не едет. Она тоже не едет. То есть зависть рождается от недостаточности духовного воспитания. Вот и все. Никаким способом механическим, никакая психология. Вообще, ну забудьте о каких-то психологических методиках. Никакая психология не решит проблемы человека внутренней. Потому что все они берутся от того, что я просто не верю в то, что для меня создана идеальная ситуация для моего счастья. Отсюда все. Зависть, жадность, вожделение, гнев. Все от этого. Но я просто не верю в то, что Бог любит меня. Вот и все. У меня просто нет веры, я атеист. Ну, то есть все эти негативные проявления не просто от недостаточности моего духовного развития. А все остальное это такое лейкопластырь.

свой духовный поиск, мы все равно отвлекаемся на что-то другое, никак не можем его закончить. Духовный поиск очень легко начать. Все могут легко начать духовный поиск. Проблема его продолжать и его закончить. Мы вроде бы пошли по этому пути радости, вроде бы встали на него, реально встали. Мы начали ее чувствовать, но никак не можем дойти до самой радости. До той, а которая должна быть не уменьшающейся. Настоящая радость не должна уменьшаться. Настоящая радость должна все время увеличиваться. Но мы никак не можем до нее дойти. Никак не можем. Представьте, как это было бы здорово. Ваша радость никогда не уменьшается. Она всегда только увеличивается. Хочется дойти до этого этапа? Хочется. Почему мы не доходим? Начинаем другими делами заниматься. Так и остаемся на уровне страданий. Ну, вроде бы путь начали, но так и не доучили. Знаете, как такое? В школе все начали учить английский язык, так и не доучили. Так никто и не заговорил. Особенно. Ну, кто-то заговорил, потому что его взяли за шиворот и увезли в другую страну. И он заговорил. А так ходит целая Россия, ходит. И все только понимают. А сказать ничего не могут. Как собачки, знаете. Понимают все. Сказать ничего не может. Так и это наш уровень развития языка. Не довели до конца. Начали же. Сколько лет на это убили? Всю школу, потом весь институт. Бесполезно. Что такое? Вот это вот дурная привычка. Дурная привычка. Это похоже на человека, который вышел из дома, пошел на работу, так и не смог доехать до работы. Не получилось. Толкался, что-то не смог залезть, потом второй автобус опоздал. Третий какой-то мне не понравился, там люди некрасивые сидели. Не получилось сегодня на работу доехать. Одна ведическая мудрость, она говорит, принцип успешного человека – это все доводить до конца. Хотите быть успешными, пожалуйста, вот рецепт. Запишите себе, над дверью повесьте и читайте перед выходом из дома. Успех – это все доводить до конца. Все доводить до конца. Если я все буду доводить до конца, даже мелочи, буду закручивать окрышку у зубной пасты. Открыл, закрыл. Если я даже в мелочах буду все доводить до конца, то я буду успешным человеком. Буду. Это, конечно, будет мой успех на каком-то моем уровне, но я буду чувствовать успех. Это будет успех. А у нас все время главное наше слово «не получилось». Ты же вроде начинал, да, вот ты начинал, но я помню, ты бегать начинал, и что? Ну, не получилось. Ты же вот начинал там в секцию ходить, плавать начинал, что? И что? Не получилось. Так и жизнь, не получилось. Что там? Ничего не доводим до конца. То есть Бог с ним, с чем-то таким проходным, с чем-то таким не очень хорошим. Но в основном там и хорошими делами как-то занят. Я надеюсь, да? Как-то вы занимаетесь хорошими делами. И доводя эти маленькие хорошие дела до конца, мы выработаем себе хорошую привычку все доводить до конца. И однажды, встав на путь обретения радости, мы что сделаем? Тоже по привычке ее обретем. А как ты стал счастливым? Да не знаю, по привычке. У меня привычка такая, все доводить до конца.

различные пути движения к Богу, то есть карма-канда, гьяна-канда, мистическая йога, они все описаны в Бхагавад-гите. И Господь, когда разговаривает с Арджуной, он не говорит в лоб, вот этот вот способ лучше всех остальных, а вот эти плохие. Не, он очень уважительно о каждом из этих способов отзывается. И поэтому понять действительный смысл очень трудно, потому что свобода выбора не должна быть нарушена. То есть если человек хочет идти этим путем, Господь не насилует его, говоря, да это плохой путь, иди вот этим. Но он хочет, у него сердце туда лежит. Ну что сделаешь? Нужно как дать ему возможность попробовать. Пусть он потом скажет, что все как бы неправильно, но он будет благодарен за то, что ему дали возможность попробовать. Ну вот знаете, мы бывает там, нам что-нибудь в голову взбредет, и мы хотим что-то сделать. И есть кто-то над нами, явно лучше разбирающийся, который понимает, что мы ошибаемся, но дает нам возможность ошибиться. И он как бы выскажет свою точку зрения, но не настаивает на том, чтобы мы сделали по-другому. Это вот с родителями часто бывает. То есть, если родители настаивают, то человек потом всю жизнь будет думать, что его зря заставили, что вот если бы он тем путем пошел, было бы лучше. А если ему дали ошибиться, он увидел, что он ошибился, но он благодарен своим родителям за то, что они ему дали эту возможность. И они честно выполнили свой долг, они предупреждали, что это неправильный путь. И тем не менее, они дали ему эту свободу. Вот то же самое здесь. Как бы Кришна в Бхагавад-гите не говорит жестко, что вот все плохо, вот это хорошо. Там без соответствующих комментариев понять ничего невозможно. То есть он говорит, и вот это хорошо, и вот это хорошо, и вот это хорошо. А в конце говорит, вообще все оставь, просто мне предайся. Вот и пойми его, что он хочет-то. Да, чего конкретно делать-то надо? Нет, не поймешь, нужны комментарии. То есть та же шестая глава Бхагавад-гиты, посвященная гьяна-канде, там описано, что вот настоящий йог должен расстелить подстилку из травы куша, сесть, выпрямив позвоночник, начать контролировать дыхание и так далее. А если мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады к этому, вот Шрила Прабхупада дает комментарий на основании Шримад-Бхагавата. Вот на основании других книг это бы по-другому выглядело. А он на основании Шримад-Бхагаватам пишет комментарий, что настоящий йог будет воспевать святые имена Господа. То есть он дает знание, которое идет практически поперек того, что написано непосредственно в Бхагавад-гите. Это тоже, когда различные там ученые, индологи, там санскритологи, они начинают изучать все эти книги, то они говорят, что да у вас не авторитетная религиозная традиция, вы вообще к ведам никакого отношения не имеете, это спекуляции все. Там написано, что надо на шкуре у оленя сидеть и дыхание налаживать. А ваш комментатор говорит, что надо святые имена Господа повторять. Вот. Но он это пишет, потому что он понимает суть. Потому что он открывает нам, что Кришна описывает все религиозные системы для того, чтобы человек имел выбор. Но сам он при этом понимает, что высшим путем, по крайней мере для существующего сейчас века, для Кали-юги, является именно этот. Поэтому он приводит нас сразу к этой мысли. Чего кота тянуть за хвост? Надо сразу все сказать, чтобы все было понятно, чтобы все точки стояли. То есть ту же Бхагавад-гиту мы рассматриваем именно с этой точки зрения. И Бхагавад-гиту раньше и не сильно-то изучали. То есть в нашей сампрадае ее изучать стали не так давно, ну так подробно. Именно вот по этой самой причине. То есть у нас вся наша философия опирается именно на Шримад-Бхагаватам, и он является основополагающей книгой.

0: Вот это мы подкатились, да, к самому интересному варианту, к самому распространенному варианту в современном мире. Это Гандхарва. Гандхарва – это вот такой небесный музыкант в ведической философии. Ангел такой. Очень красиво поет, романтика и так далее. Вот, но за ним ничего не стоит. Да? Итак, ангельский брак. Что это такое? Гандхарва – это брак, заключающийся исключительно в результате чувственного влечения партнеров друг к другу. То есть их интересует секс. Секс либо грубо, либо внешне, да, одна романтика, но она вся пронизана сексуальностью, да, то есть внешними предпочтениями, оберточки, нравятся оберточки друг другу. Они разворачивать их не собираются, копаться там, просто, ах, какая конфетка, да, да вы посмотрите просто, и так далее. Вот. Ну, то есть движущий фактор – это секс, вот, и надо сказать, что такие браки, они очень часто недолговечны, да, то есть когда заканчивается вот этот вот накал эмоций, накал страстей, то люди не знают дальше, что друг с другом вообще делать. Да? Тем более, что всегда на стороне будет та, которая более сексуально сейчас выглядит. Почему? Потому что к этому я привык.
1: Более ангельская.
0: Более ангельская, да. Вот. Поэтому это, конечно, брак, где работать, как правило, ну, люди не хотят. Конечно, может повести, особенно в современном мире, ну, что говорить, да, я на студентов смотрю, кажется, я вам уже как-то об этом упоминал. Я смотрю на студентов, для них реально секс – это повод познакомиться. Да, то есть секс – повод познакомиться. Они сначала этим занимаются, потом думают, ну как это, оценивают, да? Подходит он мне или нет? Или она там, да, вот. А муж и не подходит, ну и ладно, то есть, ну познакомились, хорошо, теперь будем улыбаться друг другу, да? Просто жесть какая-то, да? Конечно же, может быть, может повести, что действительно, так сказать, легли в постель и бац, подошли. Но очень часто это не так. И люди на сексуальное предпочтение заключают браки, и они потом очень быстро рушатся, да? То есть как-то ангелы, да, то есть постепенно, каждый день, каждую неделю какое-то перо отваливается. Это уже на пластилине последнее перо держится. Все. И они друг друга через полгода не нужны. Почему? Потому что вложили в очень негарантированные отношения, да, свою энергию.
1: Ну, вот здесь можно привести пример из Вед как раз. То есть там очень много, как бы, да, вот этот Гандхар, то есть просто какой-нибудь ангелочек там спускался и видел какую-то женщину земную, да, часто это как бы, это даже в греческой мифологии можно было видеть, да, там, и он просто резвился некоторое время, да, и уходил. А обычно в этой земной девушке там оставалась потом
2: память,
1: да.
0: Воплощенная,
1: да, ангельская такая. То есть тут как бы очень много таких можно встретить вариантов, если посмотреть, да. Ну и часто было так, что мамочка, она просто говорила, ой, ты мне не нужен вообще, иди. Там это была ошибка там и так далее. Потом, ну как бы сейчас-то мы этого сделать не можем, то есть... Нам придется с плодом этим жить, то есть нужно как бы это все очень понимать, так как это все так потом будет не сильно ангельски. Хорошо.

Все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке, какие-то истории там стал переводить, нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок, все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помните? Смысл в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть ведическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку, взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, нет, нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире, например. Вы сильный человек, заработать, построить что-то, создать целое предприятие. Но если оно не будет поддерживаться всеми людьми, которые там работают, даже маленькими, все провалится. Нет личного успеха в ведах, в культуре. Это только общественное понятие. Это можем сделать только вместе. Дети ссорились, пятеро детей у отца. И он очень беспокоился. Что же с ними будет, когда я вообще уйду, умру? Они же тут передерутся все. Он позвал их всех и сказал: так, принесите мешок хвороста сюда. Они ушли и принесли мешок хвороста. Вот отец, что хотел. Ну, теперь сломайте мешок хвороста. Вот ты старший, первый давай. Отец. Ну, трудно, но попробуй. Невозможно мешок хвороста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты. Стремитесь к ним. Все будет хорошо.

вместо того, чтобы нам с вами строить правовое общество, то есть общество, в котором людям нужно защищать свои права, мы должны просто обучать своих детей осознанной ответственности за семью, за свое тело, то есть за всю сферу протягшего. Если мы воспитываем людей таким образом с рождения, а воспитываем в них осознанную ответственность,

0: то тогда нет необходимости каких-то общественных обязанностях. То есть люди сами будут поддерживать, ну, как бы общество, в котором они живут, свою семью. От чего возникает понятие общественных обязанностей? То есть человек, это, то есть сразу взгляд на человека, как на бессознательное существо, которому, ну, которому нужно дать программу, да? Иначе он ничего не будет делать. Вот у тебя есть обязанности, не будешь их выполнять, лишишься зарплаты. Правильно? Премии. Или еще что такое. То есть это уже подмена, сразу подмена. Мы сразу смотрим на человека, как на бессознательное существо. Поймите, парадигма, да? То есть парадигма какая? Это тело, бессознательное существо, поэтому я должен его с помощью страха, с помощью каких-то установок нацелить на общественно полезную деятельность. Да, но человек не будет выполнять общественно полезную деятельность, потому что его в этом случае задача будет заключаться в чем? В том, чтобы просто поставить галочку, сделать просто что-то, да, чтобы от него отстали. У него не будет желания сделать вот так, чтобы это было, ну, красиво, с душой, да, вот как бы вот, чтобы это действительно, ну, было прекрасно. У него не будет, потому что нет личной ответственности, нет творчества. То есть сознание – это творческая функция. Я хочу, чтобы этот момент сейчас прозвучал очень сильно. Дело в том, что основная причина несчастья человека заключается в том, что у него нет дела в жизни. То есть у него нет сознательной ответственности. И поскольку у человека нет дела в жизни, он по определению не может быть счастлив. Потому что счастье человеку приносит осознание того, что его жизнь, она несет благо. То есть она приносит счастье окружающим его людям. Вот что является источником счастья. А если у человека нет дела в жизни, если у него нет осознанной ответственности, тогда он просто кто? У него могут быть какие-то общественные обязанности, но на самом деле это просто бюрократ, который, ну, его, его, да, то есть он просто, он галочку поставил, все. Я, вот меня просили вот это сделать, я сделал. Но ты же сделал не так, чтобы вот это все было хорошо, чтобы это все работало. Но я же сделал то, что меня просили. Понимаете? И все, и человеку ничего невозможно объяснить. Потому что он воспитан как что? Он воспитан как бессознательное существо. То есть он воспитан как индивид. Я индивид, вот у меня есть мои права, вы нарушаете мои права, вот у меня есть право, вот я должен, как бы, я здесь вот работаю за зарплату, я работаю здесь за хорошие отношения, я работаю за славу, я работаю...
1: За пенсию.
0: Да, еще за что-то. Все это понятно, по-человечески понятно, никаких претензий здесь нет, это нормально. Вот если мы рассматриваем вот эту сферу, сферу нашего, как бы, потребности, нашего тела, ума, это все понятно, по-человечески, нормально и простительно. То есть не нужно говорить, что «а, ты бюрократ» или еще что-то. Нет, это человеческая сфера, это как бы сфера человеческих слабостей. Это нормально. Но я вам хочу просто сказать о том, что это не делает человека счастливым. Вот и все. Единственное.

Сразу скажу, что мы с вами не соответствуем полностью этим стандартам. Не только мы с вами, пожалуй, в мире утрачены стандарты. Почему об этом говорим, собственно говоря? Утрачены. Но их можно возродить. Эти высшие стандарты, золотые стандарты, вет, они созданы для людей, которые хотят стать чистыми, ну, возвышенными. И мы говорим духовными, культурными, то же самое, это синонимы. То есть для того, чтобы возвыситься и знать, вот какой должен быть человек на самом верху, как бы традиции, культуры, духовности, существует ведическая литература, чтобы описывать эти золотые высшие стандарты, лучшие примеры истории людей, женщин, героев, лучшие примеры взаимоотношений, любви и прочее. Самое яркое вообще, что в истории было человечество за все эти, скажем, тысячи лет. Ну, веды так рассматривают историю тысячи лет. Согласно современной истории, у нас всего несколько тысяч, 3 или 4 тысячи лет, да, по-моему, история насчитывает, ну, наблюдаемая история вот современная. Но ведическая история нас смотрит дальше, глубже. Это называется нетрадиционная наука, но вы увидите сегодня, что традиции, они... Это традиционная вещь, то, что мы рассматриваем. Необходимые вещи, тем не менее. Полезны для каждого из нас. И те люди, которые могли следовать самым высоким стандартам вет, назывались арии в прошлом. Я думаю, вы слышали это слово. Может быть, не всегда из верного источника мы слышим эти слова. Ариец – это человек, который отличает материю и дух. То есть у него есть такое свойство разума, особое тонкое свойство разума, тончайшее, различать материю и дух. Например, есть такой лебедь Хамса, Раджа Хамса, не всякий лебедь. Не знаю, вот сегодня мы видели лебедей, 2 лебедя на реке. Я не знаю, какой это вид лебедей, очень красивые, большие лебеди. Но вот есть Раджа Хамса, возможно, это они, как раз тут сегодня проплывали. Они имеют уникальное свойство одно. Если вы возьмете молоко, коровье молоко, и вылейте лебедю прямо в воду, он сможет выпить молоко, не касаясь воды, то есть не выпивая воду. Он как-то фильтрует, разделяет молоко и воду. Прямо в воде может различать. Вода останется, молоко выпьет, вода останется. Это умеет делать Раджа Хамса. И люди, которые обладают таким тонким интеллектом, отличать материю и дух, называются парамахамса или арии. Очень высокая культура. Ну, мы сразу скажем, ну и что здесь такого отличать? Ну, я знаю, собственно говоря, и это сейчас не секрет, что я... Есть сознание в теле, а тело, оно отличается от сознания. Это отличие знаю, я слышал об этом. Из этого много исходит. Из этого различия исходит целая культура отношений. Совершенно необыкновенная. Ну, и мы говорим, она утраченная. Поэтому и наши знания с вами сейчас более-менее теоретические, так скажем. Мы слышали просто об этом, конечно же. Но это еще не традиция, не культура. Это лишь как бы некая мода. Ну, просто мы увидели какую-то новизну, в этом привлеклись. Интересно, красиво. Звучит хорошо, поэтично. Действительно, я сознание, я душа. Но если различать эти вещи, мы увидим, что на самом деле мы найдем с вами настоящее что-то в себе. Настоящую любовь. И она отличается от вожделения. Надо различать. Материю и дух. Мы найдем в себе истинную правду в сердце. Мы услышим голос правды. И мы увидим, что это

Så stipp, jag vet vad det bara lindar. Jag är

меня раз такой случай был. Я в молодости бегал, просто спортом занимался и жил в Самаре, учился в мединституте. Ну, иду из парка вечером, подходит ко мне один человек, мужчина, и вытаскивает нож и сует мне пузо вот сюда. Вот. Говорит, давай деньги, то зарежу. Я говорю, я согласен со всем, но у меня нет денег. Я спортом занимался, вот. Посмотрел мне, говорю, ну у меня дома есть деньги. Я могу вам дать. И он вообще удивился, он был в шоке. Нож как бы убрал. Такой, ну пошли домой, давай мне деньги. Пойдем домой, пойдем. И мы пошли, как бы, и я просто настроился, думаю, Господи, если ты хочешь деньги у меня забрать, ну забери эти все деньги. Неужели жизнь моя более дешевле, чем эти все деньги, которые там у меня дома лежат, там, гроши мои студенческие. Пусть все возьмет и заберет, ну все покажу, где что лежит. Я так настроился, у меня так легкость такая в сердце, так спокойствие. Я посмотрел на него, говорю, не волнуйтесь, еще 5 минут всего идти. Он там жил, на таком-то этаже, кто там, сейчас приду, я вам сюда. И он такой посмотрел на меня, ты говорит, да что там делал-то? Я говорю, да я спортом занимаюсь, я так это, работаю над собой. А что ты, говорит, ну, не испугался? Я говорю, а я испугался, но я постарался как бы к вам хорошо относиться, как к человеку, и это мне стало легче. Так я испугался, кто же не испугается, когда пузо, нож устыкает. Он посмотрел на меня и говорит, ну ты знаешь, говорит, я лучше тебя провожу, потому что я смелый, сильный, а ты такой слабачок. Пойдем, я тебя провожу до дома. Проводил меня до дома, говорит, ну счастливо, ты хороший человек, дай я тебе руку пожму. Пожал мне руку, все. Такая ситуация. Я не знаю, что будет в следующей ситуации, если так повторится. Может, он мне прирежет, он скажет, продолжай желать мне счастья. Вот. Я не знаю, что Бог хочет от меня, но вот в этой ситуации он, экзамен как бы был сдан. И сразу возникает вопрос, а если бы я ему что-то грубо сказал или не так? Понимаете, есть ведь риск, что просто пузо было бы проткнуто. Понимаете? И жизнь была бы уже не той, что сейчас. Больным человеком тяжелее жить, чем здоровым. Таким образом, надо понять этот принцип, что когда Бог дает нам свои испытания, надо вот смело, честно, с сердцем как бы взять и принять.

Bye.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Грибы – это вид жизни, смысл жизни, смысл или так, лейтмотив жизни которого – это агрессия. То есть все грибы, независимо от того, какие там царские, они там не царские, белые, черные, зеленые, фиолетовые, они все по природе агрессоры. В процентном соотношении там пополам. 50 страсти, 50 невежества. Почему? Ну почему они агрессоры, это легко понять. Они никогда не живут за свой счет, грибы. То есть грибы, там, где есть грибы, они всегда живут за счет энергии других живых существ. То есть они не синтезируют энергию сами. Они используют энергию других живых существ. Поэтому в основном они где растут? Там, где есть гниющие деревья. То есть они питаются, ну, скажем так, соками или энергией, тонкой энергией других живых существ. В основном деревья, кустарники. Вот, и для того, чтобы иметь возможность так питаться, вот понятно, что если, вот, допустим, кто-то хочет сесть нам на шею, да, то есть проявляет качество гриба, вот, то мы естественным образом будем пытаться снять такого человека с нашей шеи. Да? Ну или, по крайней мере, мы будем очень недовольны таким положением. Так вот, у грибов, чтобы растение не замечало их агрессии, а их агрессия носит постоянный характер, у них есть одно ярко проявленное качество характера, которое помогает им паразитировать. Это качество характера называется лживость. Это самое яркое качество характера после агрессивности у грибов. То есть грибы два качества в своей психике имеют – лживость и агрессивность. Поэтому, именно поэтому этот вид жизни – недостоин того, чтобы человек его ел. Потому что, я еще раз напомню, мы являемся тем, что мы едим. То есть в зависимости от того, какую пищу мы кушаем, с каким

Какими качествами характера пищу мы кушаем, такие качества характера в нас и расцветают. И наоборот, в зависимости от того, какие качества характера мы тратим в этой жизни, такую пищу нам и хочется есть. Поэтому скажи мне, что ты ешь, я скажу, кто ты. Достаточно просто пообедать один раз с человеком, чтобы все об нем узнать. Ну, специалист даже обедать не будет. Он просто посмотрит, и все сразу будет ясно. Потому что, смотрите, вот, ну, вроде мы пришли все в одно место, мы пришли, допустим, обсуждать одну и ту же тему. Посмотрите, какие мы все разные. Вы сидите все по-разному. Вы по-разному смотрите, по-разному реагируете, по-разному двигаетесь. Все это полностью нас выдает, полностью, с головой. Нужно только знать. Поэтому на самом деле мы друг перед другом полностью голенькие ходим. Просто выпендриваемся постоянно. Мы такие все театралы, заметили, мы все играем тем, кем хотим казаться. Но на самом деле очень легко понять, кто мы есть на самом деле. Ну ладно, таким образом, грибы, на самом деле, ну как, они не являются не ядовитые грибы, их можно есть, человек не отравится. Но при этом его характер испортится. Поэтому веды говорят, что грибы можно есть только в том случае, когда больше есть нечего. Вот либо помереть от голода, либо грибы есть. Лучше есть грибы.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват, чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и им живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

Можно сказать так, но я по-другому скажу. Третье «С» — это мои действия, которые я совершаю в соответствии с тем, что я услышал. И на санскрите эти действия направленные на достижение какой-то цели или на постепенную трансформацию себя называются садхана. Можно сказать служение, потому что в конечном счете речь идет о практике, но чтобы легче запомнить «С-С-С», нужно какое-то слово на «С». Есть два хороших слова на «С». Оба этих слова отражают суть того, что я хочу сказать. Но мне сначала хотелось распутать это третье с точки зрения садхана. Садхана значит постепенные действия, которые я ввожу в свою жизнь для того, чтобы меняться в нужном направлении в соответствии с тем, что я услышал.

Постепенные, пошаговые, крошечные изменения, которые я должен делать каждый день. Чтобы садхана или практика по изменению меня действовала, нужно, чтобы она протекала в течение долгого времени. Нужно, чтобы она была регулярной или непрерывной. Одну ошибку люди делают, когда они хотят чего-то достичь, это то, что они чуть-чуть поделают, потом скучно становится, не знаю, какой смысл, я пойду куда-нибудь, еще что-нибудь сделаю. И еще немножко позанимаюсь цигун, там, йога, много всяких. На эзотерическом рынке услуг много разных приманок. Но вещь, которую я делаю, должна быть непрерывной и осознанной. Это третий аспект третьего S. Третье S, или моя садхана, состоит тоже из трех аспектов. Долгое время, потому что изменения будут медленными по шагу. Непрерывность и осознанность. Осознанность значит... У человека всегда возникает соблазн перевести себя на автопилот или делать что-то механически. Просто по привычке делать что-то. Но это очень сильно лишает эффективности нашу практику. Если я хочу, чтобы практика действительно была эффективной, я должен помнить хорошо о цели. Осознанность значит ясное видение цели. И понимание того, как то, что я делаю, в конце концов, меня к этой цели приведет. Если эти три условия есть, то тогда моя практика будет очень эффективной, и в конце концов она приведет меня к позитивным переменам.

есть такое понятие, как космос. Хаос – беспорядок. Космос переводится порядок. И если существует порядок, а я вам сейчас просто буду говорить некоторые факты, а вы внутри себя как-то подумайте, вообще часто вы об этом задумываетесь или нет. Например, мало кто сейчас из вас тревожится, а вдруг сейчас Меркурий столкнется с Венерой. Ну, они же там летают. Ну, как у нас же самолеты бывают, сталкиваются, да? Нет, мы понимаем, что ни одна ворона так не при заходе на посадку, не то чтобы она там, ой, забыла как-то шасси выпустить. Это только человеческое изобретение очень удивительным образом дает сбой. Но вы понимаете, что здесь есть некий порядок. Океан не выходит из берегов. Если цунами бывает, то это тоже очень интересно. Мы, например, были в храме. Он стоит прямо на берегу океана. И вот когда, помните, это цунами было огромное, когда сотни тысяч погибло людей, да. И в Индии тоже было. Так вот интересно, представьте себе, волна, которая вот так расходится, храм обходит, и потом дальше сходится и идет. Каждый раз так происходит. Или деревня, в которой живет святой, вот так вот отходит, дальше идет. Снег, когда сыпет, он сыпет как угодно, да? Потом утром выходите, все так ровненько. Не то, что одну кучу навалило где-то, и все. То есть мы понимаем, что здесь вообще есть как какая-то удивительная вещь, как порядок. Здесь есть порядок. Например, вы сегодня обедали. Вы потом беспокоились, как бы мне выделить соляную кислоту, чтобы она там переварилась? Или как мне теперь перистальтику вот так? А вдруг она пойдет? Вы не беспокойтесь об этом. Сидите прямо и не беспокойтесь. Многие даже так на меня смотрят, что за это? Понятное дело. Нет, непонятное. Удивитесь этому. Удивитесь, не думайте, не берите все это как должное. Мы должны видеть за всем этим удивительное разумное начало. Все здесь очень разумно. Вы не беспокойтесь, а вдруг завтра солнце не выйдет. Удивительным образом только люди придумали жалюзи. Можете представить, ромашка жалюзи придумала так раз за это и не встает. Солнце пришло, он говорит, нет, спать буду. Только человек такое придумал. Он придумал допинги. У человечества началась проблема серьезная, когда человек изобрел лампу. Потому что теперь все ритмы жизни пошли наперекосяк. Мы теперь можем выжать из жизни все. В этом есть много удобного, но очень важно понять, что если человек не видит за всем этим разумное начало, он начинает вступать в конфликт с такой энергией, как время. И время, ну, знаете, без сентиментов. Время наказывает человека. Итак, когда мы говорим о том, что есть космос, порядок. Порядок подразумевает, что есть законы. Знаем мы эти законы, не знаем мы эти законы. Это не имеет значения. То есть, если мы не знаем эти законы, мы будем попадать. Если вы пошли, своровали, вас тут же поймают. Да, ну вы скажете, извините, пожалуйста, я не был в курсе. Я не читал законодательство. Это не имеет значения. То есть, все наши неприятности жизненные лишь свидетельствуют о том, что мы нарушаем некие законы. И теперь пришло время их изучать. Если есть законы, то есть законодатель. Это естественно. Если есть смысл, значит, есть сознание. Если есть сознание, значит, есть сверхсознание. Итак, в центре всех событий, в центре всех встреч, в центре всего, что происходит в этом мире, кто стоит? Высший разум или Бог? Это уже как вам угодно. Но так или иначе, в центре Бог. Жизнь в таком случае – это что? Если есть здесь смысл, и нам дан какой-то период. Для чего? Да, жизнь – это школа. Если жизнь здесь случайность, то здесь жизнь, она очень такая вещь серьезная, школа. Я здесь кто? Ученик. Другие кто? Учителя. Ситуации что? Уроки. И причем замечу я вам, что это не имеет отношения к христианству, мусульманству. Обратите внимание, да? Это едино для всех. Это трансцендентная наука. Она едина абсолютно для всех. Итак, ситуации, уроки, проблемы, что такое? Это, слышали, это зачеты, да? Зачеты. Серьезные проблемы – это не пройденные экзамены. И в конечном итоге всем нам… Да, и какой предмет изучают здесь? Этот предмет удивительный. Без этого предмета не слушается ни одна история, ни один фильм не смотрится, ни одна песня не поется. Ничего без этой истории – любовь. И даже те, кто скажет, я в нее не верю, это те, кто в ней разочаровался. Вот и все. То есть этот предмет, который интересует вне зависимости от возраста. Другой вопрос, что это уже не настолько интересно, например, любовь мужчины к женщине, но уже любовь матери к ребенку, да, любовь там, есть разные виды любви. То есть так или иначе, любовь – это тот предмет, который мы изучаем с вами.

0: звук – это основа любой культуры. Что бы ни происходило, звук так или иначе является основой. При резком звуке мы вздрагиваем, при тихом звуке, если буду тихо говорить, вы все уснете, мы засыпаем. Полная тишина нас пугает. Знаете, вот идеальный фильм ужасов – это полная тишина. Полная тишина, и ручка двери чуть-чуть двигается. Вверх-вниз, все. Полная тишина и ручка двери. Все, идеальный фильм ужасов. Все будет страшно, волосы будут дымом стоять. Да? Видели фильмы?
1: Да.
0: Нет такого действия, которое можно было бы сделать бесшумно. Это значит, что звук присутствует во всем. Это тонкая сущность всех предметов. Человек с абсолютным слухом может определить высоту звука, даже если вы стучите по какому-то предмету. Может уловить звук от любого предмета, идентифицировать его. До сих пор простукивание – самый лучший метод узнать, что внутри находится. Поэтому это применяется и в медицине до сих пор, и в геологии, где-то в мореходстве. Как узнают, где проводка в стене? Мужчины знают? Кто помнит, что надо сделать?
2: Постучать.
0: Постучали, там, где звук выше, там проводка идет. Все просто. То есть можно легко, не имея никакого прибора, но постучать, ну, там также врач, он простукивает, да, там легкие. Все, то есть по звуку можно понять, что внутри. Звук проникает очень глубоко. Можно все понять. Звук можно или слышать, или видеть. Не сконцентрированный звук мы слышим. А сконцентрированный звук мы видим. Поэтому то, что видимо, это сконцентрированный звук. Просто сконцентрированная волна. И на определенном моменте, когда волна сжимается, ее становится видно. Оп, объект появился. Стул. На самом деле ничего твердого нет. Ничего твердого нет, все движется, все, волна просто есть. Более сконцентрированная, есть менее сконцентрированная. На волне тоже можно как кататься. Видели, некоторые люди на волне катаются. Берут доску и катаются на волне. Можно на волне сидеть. Сейчас вы все на волне сидите. Очень удобно, да? Нормально. Просто хорошая волна. Есть жидкая волна, но ее уже видно, да? Есть такая твердая, деревянная волна. Ну, тоже волна. Ну, тоже принцип звука. Мы даже можем его есть. Пища тоже сконцентрированный звук. Поэтому можно менять качество пищи. Пищу можно осветить. Но с помощью звука она освещается. Мы можем попросить воду вылечить нас. Вода вылечит нас. Можно сделать. Есть разный вид воды. Это уже отдельная тема, да? А сам принцип. Так это происходит. И звук, вообще речь, это концептуальное явление в нашей жизни. Поэтому можно вспомнить, помните притчу об Эзопе? Он был рабом у одного философа, Санта. И тот его ценил за мудрость, и к нему приходили какие-то гости, он им показывал своего философа и давал ему какие-то задания. И однажды он сказал Эзопу, иди на рынок и купи самое лучшее. Тот пошел на рынок и купил язык. Ну ничего себе язык, что это такое? Он говорит, ну как же, посмотрите, мы декламируем стихи языком, мы поем песни, говорим приятные слова, объясняемся в любви, доказываем истину, общаемся с друзьями. Самое лучшее, что есть в этом мире. Сказали, ну ладно, теперь пойти на рынок и купи самое худшее. Ну пошел, купил еще один язык. Говорит, да что ж такое? Говорит, ну посмотрите, мы же говорим грязные слова, материмся, мы предаем друзей, мы клевещем, мы лжем. Самое худшее, что есть в этом мире. Речь ранит больше, чем острый меч. Намного больнее. И звук может быть наполненным чем-то. Например, он может быть наполненным знанием, да? Тогда он будет наполнять того, кто его слышит. Но в то же время звук может быть пустым. И тогда он будет опустошать того, кто его слышит. Фактически пустой звук — это уже не просто звук, это уже звук-вампир. Поэтому если звук ничего полезного не несет, он что-нибудь уносит. Поэтому часто пообщавшись с пустословом, вы что замечали? Опустошение. Замечали? Просто вроде ерунду какую-то послушали, а оно уносит. Раз звук пустой, значит что уносит. Поэтому пустой звук — это гость без подарка, говорится на Востоке. Восточная мудрость. Гость без подарка. Если человек пришел в гости с пустыми руками, значит что-то унесет. Так же? Унесет что-то, покушает хотя бы как минимум. Поэтому закон также культуры — всегда ходить с подарками. Всегда приносить с собой что-то, если вы идете в гости. Вообще так отличают друга от врага. Друг — это тот, кто всегда что-то приносит, а враг — это тот, кто всегда что-то уносит. Но в конце концов, звук в наше время даже нашу жизнь уносит. Мы теряем время. Звук можно сравнить с водой. В воде можно растворить любой наполнитель. Кислый, сладкий, горький, соленый, острый, вяжущий, 6 вкусов есть. Можно растворить. Соответственно, и эффект будет, как после приема пищи, да? То есть, ну, вода просто несет себе что-то. Несет. Также и звук может быть наполненным какой-то эмоцией. Поэтому тоже будет переваривание. Поэтому мы так и говорим. Мне это надо переварить, да? Когда мы что-то услышали, тут действительно идут процессы переваривания. И основной задачей звука является связывание. Звук связывает.

Недавно я посмотрел один фильм научный. Там просто показано очень ярко размеры нашей планеты. Вот Земля в пространстве. Есть Луна, она меньше. Есть Марс, Венера почти равные. Есть звезда смерти. Совсем маленькая планета, крохотная по отношению к Земле. Где-то она существует. Но астрономы утверждают. Я не утверждаю, что это авторитетные какие-то заявления, но помогает развивать воображение. Затем следующая картинка. Земля, но рядом такие планеты, как Нептун, Уран, Сатурн, боже мой, и Юпитер. Я беру за голову. Юпитер, ну сколько он раз? Раз в 12 на больше нашей планеты, может больше, я не могу сейчас представить. Гигантская планета Юпитер. И потом следующая картинка. Музыка, она нарастает там. Чтобы добавить эмоции, Солнце появляется. И Земли уже не видно. Юпитер едва различим. В 300 раз Солнце превосходит размеры Земля. Да, мы думаем, какие колоссальные масштабы, какие энергии. Что там творится на Солнце? Эти крохотные планеты вокруг вращаются. Следующая картинка. Солнце пропадает из виду. Арктур, Антарктида и другие звезды большей величины. В конце концов, продолжается. И ученые завершают это кадром. Изображением Цефеи, которая почти в 2000 раз превосходит размеры Солнца. Если бы мы посмотрели на небо, мы не увидели ее. Она все заполнила собой 2000 раз. И где там? А на следующей картинке галактика. Галактика, и там просто подпись, что это Цефея, это гигантская звезда, занимает там место не больше 1,5 миллиона пикселя. И музыка такая, знаете, страшная. Такой реквием. Умереть хочется сразу же. Кошмар. Вообще эти энергии, они реально существуют. Они под управлением. А? Кто-то управляет ими. Или это неуправляемая энергия. Вот Солнце, если она неуправляемая, представьте, одна вспышка в сторону Земли, нам конец вообще. И нужно жить в страхе. А вдруг астероид какой-то... А вдруг антимир, как ученый говорит, мир, антимир, с ним встретится, нам конец. Аннигиляция, полное уничтожение. И кроме страха, просто кроме ужаса, ничего невозможно чувствовать. Но мы должны знать одну вещь. Знание, о котором мы говорим сегодня, о котором говорили все великие мудрецы прошлого, мы пытаемся повторять, превосходит все эти пределы воображения. Тот, кто обретает такое знание, становится бесстрашным. Все находится под контролем, от мельчайшего до величайшего. Бог превосходит и пространство, и время. Ишвара Парама Кришна. Таким образом, когда Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, мы должны знать одну вещь. Это знание совсем другого масштаба, чем можно себе представлять и думать. То есть сложность понимания Бхагавад-гиты именно ее масштабы. Она охватывает полное целое. И материальное, и духовное сразу. В области материи мы не можем ничего понять. Что уж говорить, что происходит за пределами материи? Ну, Кришна, он говорит. Он источник всего. То есть, что ж такое Бог? Прабхупада говорит, недостаточно знать, что Бог велик или могущественен. Далеко недостаточно. Нужно еще углублять свои знания, насколько он велик и могущественен.

0: как если тоже это известная анекдотическая история, это даже реальная история. Вот. Когда одного человека в Африку послали продавать ботинки, там, да? Nike, кроссовка или что-то такое. И он через буквально через неделю-две приехал, сказал, невозможно, там все босиком ездят. Ой, ходят все босиком, невозможно там продать ни одного кроссовка. Вот. Ну, решили так для страховки еще одного послать. Тот через день пишет, мне, пожалуйста, там несколько тысяч кроссовок пришлите. Что такое? Такие возможности, все босиком ходят. Поэтому, если сейчас на вас кто-то не смотрит, это не значит, что все возможности закрыты. То есть, посмотрите, столько мужчин, столько женщин, они, да, то есть они только ждут, может быть, чтобы отношения наладить. Вот, нужно попробовать здесь. Обязательно найдете более-менее подходящего. А идеала не будет никогда. 100% идеала не будет. Потому что идеал – это то, что делается, а не то, что обретается. Да? То есть к идеалу можно прийти только потом, имея уже отношения 5, 10, 20 лет. Потом, может быть, идеала вы не достигнете. А сразу его не будет. Люди разные.
1: Да, то есть как бы это не только касается того, что там, если у меня с одним не получилось, то это все трагедия, да, там. Это также и касается, когда уже получилось, да, то есть и это все прекрасно знают, что когда получилось, это только начало. То есть это еще начало огромного пути, который нужно будет пройти. То есть и дальше тоже нужно будет очень много работать, потому что любовь настоящая – это плод огромного труда. Да, как бы это известно всем, да, потому что обязательно есть ссоры. Например, один святой, наш любимый святой, он всегда говорит, что ссоры в семье – это как специи в блюде. То есть не нужно думать, что если вы ссоритесь, например, со своим любимым, то это просто крах вашей жизни. Ничего подобного. В конфликтах часто рождается истина, да, и в этих конфликтах вы можете узнавать друг друга еще больше, да. Узнавать, например, не через 40 лет, что ваш мужчина, он, ваш муж, он любит мякиш, да, в хлебе, а сразу на первом году жизни, да, спрашивают, что ты больше любишь, да, там, или как-то. Ну, то есть это нужно учиться, да, узнавать друг друга этому. Вот. А вот в этом вопросе я хотела бы еще добавить, о котором говорил мой супруг, что важно вот эти попытки совершать, да, как бы, но опять же, женщина, она должна понимать, что не нужно бросаться с головой, да, то есть определенные ограничения. Мы говорили о том, что любовь – это как бы много, как это, компонентное такое определение, то есть очень много всего туда входит, и поэтому есть масса других вещей, кроме постели, да. Поэтому женщина, она себя обезопасивает, и таким образом, как бы вступая в отношения с противоположным полом, все будет нормально, то есть она будет обезопасена. Вот. Поэтому главное здесь как бы вот понимание того, что все в твоих руках, да, как бы. И судьба, она может меняться, это известно, это и астрологи говорят. Если применять определенные, да, там, правила, определенные практики, например,